0: Привет! Меня зовут Джефф. Вы слушаете радио мясного сообщества Кейзи Моаб. По самому сердце дикой юты. Вы можете транслировать по всему миру онлайн на kzmu.org. You're tuned in to Kayzee Mew Moab, grassroots radio, community radio in the heart of wild Utah, 90.1 and 106.7 FM. You can stream worldwide online at kzmu.org.
1: And on 90.7 FM in San Juan County, Utah.

Шитхат иген нейтаго нихилхун лондолил. Акуисчэ хачопа инитсэн.